Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: the magic.
1: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
1: Любимото радио.

Super Latino, Álvaro Soler, Cali, el Dandy. Hasta mañana. И давай, ты не стреляй, давай. Давай сейчас на здоровье, давай. Один раз.

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.